0: simbol 27.500.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, Туркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
18: Аич, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркии.
20: Эфирда Туркия овоза.
21: Гитлер Туркияның тети радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
24: Эзо ифонетис Туркия.
25: Овди радио глас Туркия.
26: Гидар реди амурия Туркия.
27: Ини адала радио суара Туркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
32: It Turkiye hangya radio ya.
33: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вюни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Овоза.
4: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
6: Е Садай Турция.
14: Аңлаватқаныңа Турция Овоза Радиосы.
7: Эзо Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider di Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
17: Zboru wa glas otna Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
12: It Türkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чишън, Бонко Ден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
6: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
11: Эзо Ифонетис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия.
0: Гидарреди Амурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
7: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Mesdames et messieurs, ici Ankara, Radio La Voix de la Turquie, émettant dans la bande des 31 mètres sur 17 740 kHz vers l'Europe, dans celle des 31 mètres sur 9 880 kHz vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest, et dans celle des 41 mètres sur 7 360 kHz vers l'Afrique orientale. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et sur la même longueur d'onde. Au revoir.

0: Mutlu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет зъри и Турция.
8: 这里是 Туарчи Чишън, Банко Дентай.
9: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
10: Да, Турция радио, да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия радио Садбури, Турция с Хма.
13: Овода, Турция вину, Радио Са.
5: Айч, Радио, Воча Турция.
14: Говорит голос Турция.
15: Эфирда, Турция, Оваза.
16: Гитлеяр, Түркияның тети радиосы.
7: Е, Садай, Турция.
17: Аңлаватқаныңа, Түркия Авазы радиосы.
18: Эзо, Ифонетис Түркия.
2: Олди Радио Глас Түркия.
19: Гидарреди Амурек Түркия.
20: Ини Адала Радио Суара Түркия.
21: Хии ни Даяки Суахили, Саути Я Түркия.
22: Эсте Радио Вожда Түркия.
23: こちらはトルキエの声ラジオです。
7: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
24: イッツトルキエハンギアラジオや。
2: オールドラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオソ。
2: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: Челиши Туарчи Чешен Гонгодиан Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури Тюркия Схма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
11: Е садай Тюркия.
20: Аңлап аткыныңла Тюркия овозы радиосы.
21: Эдо ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глаз Тюркия.
22: Гидар реди амурия Тюркия.
23: Ини адала радио суара Тюркия.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
25: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkia.
4: Efirde Turkia ovoz radio.
5: It Turkia hongia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkia.
8: Turkia une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Монастырь Сумеле, расположенный в турецкой провинции Трабзон, за 5 лет посетили более 2 миллионов человек. Монастырь Сумеле, известный как Панагия Сумеле, был закрыт для посетителей в сентябре 2015 года из-за риска камнепадов. Реставрационные работы, начатые Министерством культуры и туризма в феврале 2016 года, включали благоустройство территории, геологические и геотехнические исследования скал, а также работы по укреплению. После завершения первого этапа работ 25 мая 2019 года был открыт участок для внутреннего двора. Завершение второго этапа было ознаменовано открытием 65% монастыря 28 июля 2020 года. А третий этап работ, включающий уже внутренний двор, был завершен 1 июля 2021 года. Однако из-за риска камнепадов монастырь был вновь закрыт 1 ноября 2021 года. Опасные камни были закреплены стальными тросами, а также были построены камни, удерживающие заграждения. После завершения этих работ исторический монастырь вновь открылся для посетителей уже 1 мая 2022 года. Монастырь, который с 2000 года находится в предварительном списке объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и вносит значительный вклад в историю, культуру и природный туризм региона, в общей сложности принял 2 миллиона 30 272 местных и иностранных туристов. В Кыргызстане поднят вопрос об исключении из алфавита русских букв. Предложение прозвучало в ходе конференции на тему «Правила орфографии в кыргызском языке. Текущая ситуация и проблемы развития», которая была проведена при сотрудничестве Национальной комиссии по государственной языковой и лингвистической политике при администрации президента и Института лингвистики Национальной академии. Выступая на конференции, академик Сертбай Мусаев заявил, что действующие правила орфографии не претерпевали фундаментальных изменений за 86 лет, что приводит к нерешенным проблемам в письменной системе. Мусаев подчеркнул, что качественная система правописания требует прежде всего уточнения алфавита. Для идеального правописания необходим совершенный алфавит. Даже для одной буквы «э» существует 6 или 7 правил. С 1939 года русификация усиливалась, негативно влияя на национальные актуальные вопросы исправления орфографических правил без отказа от кириллицы. Если наша страна завтра решит перейти на латинский алфавит, мы уже готовы. Другие тюркоязычные народы используют наш алфавит в качестве образца. Это потому, что наши ученые Ишаналы Арабаев и Касым Тасантанов определили наши исконные фонемы и соответствующие им 28 букв. Другие лингвисты, присутствовавшие на конференции, также подчеркнули, что это требование реформы не означает полного отказа от кириллицы, а скорее направлено на исправление существующих недостатков. В этом контексте утверждается, что буквы, отсутствующие в кыргызском языке и используемые только для русских слов, искажают фонетическую структуру языка и затрудняют для нового поколения произношение оригинальных кыргызских звуков. Хотя в своей истории кыргызский язык и испробовал

арабский и латинский алфавиты, с 1940 года официальным письменным языком считается кириллица. Кыргызский кириллистический алфавит состоит из 36 букв, содержащих помимо букв русского алфавита три специальные буквы, отражающие уникальные звуки кыргызского языка. В театре Харбие Мухсин Эртугрул состоялась церемония прощания с Кадиром Инаныром, знаменитым актером турецкого кино, скончавшимся в возрасте 77 лет в больнице в Стамбуле. Выдающийся актер, чьи роли оставили неизгладимый след в турецком кинематографе, на протяжении своей почти полувековой карьеры оставался одним из ярких имен турецкой киноиндустрии – Ешильчам. Инаныр родился 15 апреля 1949 года в Фатсе, в городе турецкой провинции Орду. Самый младший из 14 братьев и сестер, Кадир Инаныр проявил свой актерский талант еще в школьных спектаклях. Позже он учился в средней школе-интернате в Хайдар-Паше и окончил Стамбульскую школу журналистики и связи с общественностью – первую школу журналистики в Тюркии. В конце 1960-х годов Инаныр принял участие в конкурсе киноартистов, организованном журналом «СЕС», и вышел в финал. А в 1968 году он занял первое место в конкурсе артистов фотороманов, организованном газетой «Сакламбач». В том же году он дебютировал с небольшой ролью в фильме «Семь шагов спустя», а в 1970 году разделил главные роли с Тюркан Шоray в фильме «Темноглазая моя» режиссера Атифа Йылмаза, что стало его первой главной ролью. После этого фильма Кадир Инаныр стал одним из ведущих актеров турецкого кино. Инаныр, за свою карьеру снявшийся в почти в 200 фильмах, являлся обладателем многочисленных наград и неоднократно признавался лучшим актером турецкого кинематографа.

моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы станем свидетелями событий 26 августа 1071 года на Малазгиртской равнине, расположенной в городе Муш в Тюркии. С одной стороны, армия Византии, последнего представителя Рима, а с другой – армия Великой Сельджукской империи, одного из важнейших государств, созданных тюрками на протяжении истории. Сегодня мы поговорим не только о битве, но и о том моменте, который определил судьбу нации. В тот день султан Аль-Парслан сказал: «Если я умру, пусть эта белая одежда, которую я ношу, будет моим саваном».

26 августа 1071 года на Малазгирской равнине армия великого сельджукского султана Айпарслана сражалась с армией византийского императора Романа IV Диогена. Битва при Малазгирте была

противостоянием не только двух армий, но и двух мировоззрений, двух военных традиций и двух политических систем. Примерно 200 тысячам византийских солдат противостояли 50 тысяч тюрок. Византийская армия состояла из различных солдат, включая франкских наемников, печенегов и уузских тюрок. Это значительно ослабило единство командования внутри армии. Сельджукская армия, хотя и была меньше по численности, она отличалась высокой оперативностью, большим количеством кавалерии и состояла из опытных подразделений. После совершения пятничной молитвы со своим войском султан Аль-Парслан привязал хвост коня и произнес свою знаменитую речь. Здесь нет ни султана, отдающего приказы, ни солдата, принимающего их. Я буду сражаться, как один из вас. С такой решимостью началось первое наступление. В первые часы битвы сельджуки применили маневр отступления, известный как волчья ловушка или туранская тактика. Византийская армия, приняв это ложное отступление за настоящее, оторвалась от центральной линии и начала преследование сельджукских отрядов. Однако по мере продвижения их ряды распадались, и расстояние между их подразделениями увеличивалось. К вечеру византийская армия была истощена и дезорганизована. В тот момент, когда Диоген, осознав засаду, приказал своей измученной армии отступить, произошел один из самых критических провалов в истории. Именно в этот момент Аль-Парслан принял это важное решение. Аль-Парслан отдал своей армии приказ наступать, и сельджукская конница внезапными и одновременными атаками окружила византийскую армию. Этот маневр решительно поменял ход битвы. Византийская конница мгновенно ослабла, когда печенегские и уузские кавалерийские отряды, услышав турецкие приказы, поднимающиеся из рядов сельджуков, перешли на другую сторону. Император Диоген оказался в ловушке осады и попал в плен. Впервые в истории византийский император был захвачен на поле боя мусульманским тюркским правителем.

Султан Альпарслан проявил великодушие к пленному императору Роману Диогену. Он освободил правителя в обмен на мирный договор, уступку территорий и выплату дани. Однако история приготовила для Диогена более горький сценарий. Свергнутый в Стамбуле Диоген был ослеплен и заключен в монастырь. Когда сменивший его император заявил, что не признает договор, заключенный с Альпарсланом, султан издал исторический указ – начать завоевание Анатолии. Этот указ не только открыл ворота Анатолии для тюрок, но и положил начало Османской империи, процессу, который спровоцировал крестовые походы и тюркскому веянию над Европой. Историки считают Малазгирт не только военной победой, но и долгосрочным геополитическим поворотным моментом. После этой битвы Византия так и не вернула себе прежнюю власть в Анатолии, которая впоследствии стала вечной турецкой родиной. Битва при Малазгирте, выигранная благодаря своевременному, мужественному и стратегически продуманному решению Альпарслана, изменила не только ход сражения, но и историческую траекторию Анатолии. Мужественное решение, принятое лидером в нужный момент, написало историю земли, на которой мы сегодня живем. С уважением относимся к памяти султана Альпарслана и всех наших героев. Моменты, изменившие ход истории.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
18: Аич, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия овоза.
6: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
13: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
18: Эзо и фонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидарреди амурия Тюркия.
7: Ини адала радио суара Тюркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
8: Este radio voz de Turkia.
12: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkia.
19: Efir da Turkia ovoz radio.
0: It Turkia hongia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkia.
17: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
14: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
4: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарре диамурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangi radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: El radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
3: Юфлет Зари и Турция.
4: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
5: اینجا Анкара, радио Садай Турция.
6: Да, Турция ғаг радио да.
7: Хосуме Турция дайна радио Гаяна.
8: Петерчия радио Садгури Турция скма.
9: Овода Турция үні радиосы.
1: Айч радио Воча Туркия.
5: Говорит голос Туркия.
10: Эфирда Туркия овозы.
9: Диплеер Туркияның тети радиосы.
3: Е садай Туркия.
11: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
12: Эзо и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
13: Гидар радио Мурия Туркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Milaki Rü Türk Sportolog.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
17: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овозу радиосу.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар радио Амурия Тюркия.
4: Ини адала радио Суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
4: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
10: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
14: Эво ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
12: Гидар радио мурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efir de Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ov de radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
5: Гиплеяр, Туркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
3: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
7: Эво, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
18: Gider Radio Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
2: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.